0: И здесь он тоже приложил руку и вышло очень даже. Далее по курсу еще больше хитов и больше музыки. Fall With That, Tip Now, трек Changes и мощнейший саунд Vertigo от Эвалана и Рокстона. А кто прямо сейчас захотел послушать какой-нибудь интересный подкаст, то Вэл и Вики подскажут, какой именно.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он инфлюенс.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: что-то напоминает, но затрудняюсь это.
1: Mm-hmm. Рабочий бит,
2: подожди,
1: получается.
2: Ну, подожди, а вот «Oops, I did it again», не помнишь, откуда это? «Oops, I did it again».
0: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
2: Вообще нет.
1: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
2: Это же песня Жека Воробья.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада.
4: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
5: Я слушаю
6: на работе и дома,
5: в машине,
7: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные. Мне очень нравится.
4: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
4: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Что могу предложить на эти 30 минут? Пошли по списку. K-pop idol BTS. Sweet.

послушаем электронной музыки из Австрии. Клан Карасел, Райт. И все это мы услышим уже в компании Дениса Романова, который через 10 минут будет

0: Это команда BTS, K-pop суперстар, их история Swim в, хотел сказать, в крутом уикенде на Европе Плюс. Рано пока, пока что рановато, крутой уикенд будет сегодня. Обязательно с 8 утра по Москве. Мы его, конечно, ждем. Я, меня зовут Денис Романов, привет. Буду делиться контентом классным, подарки буду дарить, естественно. Много всего интересного будет, это все впереди. И, конечно, впереди самая крутая музыка будет K-pop. Все уж, ребята, K-pop вокруг нас. French Montana, это хип-хоп суперстар. Ever Since You Left Me будет Мона и ее история Иордан. Все это впереди.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Тема Satisfy прямо сейчас на Европе Плюс. Если такое нравится, что-то подобное танцевальное, обязательно послушай сегодня в 8 вечера по Москве. Топ Клаб Чарт, там такого полным-полно. Так что обязательно к нам присоединяйся. И дождись, у нас не только дэнс-хиты есть. Есть, например, что-то про душу. Ну, когда про Адель говорим, всегда, конечно, душа внутри. Ее история Easy on Me послушаем. И скоро будет также Avalon Rocks с трэком Vertigo. Все.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Вот кого послушаем. Будет танцевальная тема от Медузы «I don't wanna go home tonight». От танцевальных хитов перейдем к поп-хитам. Классическим это Ларина и ее история «Warning Signs». А еще Зейн и поп-рок тема под названием «Die for me». И, конечно, многое-многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. И в новом часе тоже все будет, так что дождись.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

0: плюс.
1: If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

0: это «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Абсолютно уикендная такая танцевальная тема. Нам такое, конечно, нравится во время выходных. Кстати, чем вас и поздравляю, ребята, всем. Ну, хотя многие, наверное, сегодня тоже работают, как и я. Ребята, вас тоже поздравляю. Вы наверняка выбрали классную компанию. Да не наверняка, а вы выбрали отличную компанию. Здесь, на Европе Плюс, будет самая крутая музыка. Естественно, будет «Cardigans», и «Raisin», и «Wind». Легендарная тема будет «Kung» с треком «Galaxy». А вечером сегодня, для тех, кто хочет прям сильно-сильно потанцевать, для вас, ребята, есть «Топ Клаб Чарт».
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Camel Fat» с треком «So Good». Наши резиденты «Going Deeper» с треком «Oxygen». А еще «Groove Jet» в ремиксе «Not Without Friends».
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Фабулос и Биби Рекса. New Religion. Классная танцевальная тема. Уже, нет, не уже, шестое место в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Почему не уже? Потому что чуть-чуть потеряла в позиции, но, тем не менее, все еще может вернуться на круги своя. Если ты проголосуешь за этот потрясающий трек, я считаю, легендарнейший, да не я считаю, многие, я думаю, считают, да? Надо за него проголосовать на europaplus.ru или мобильное приложение. Заходи, выбирай, или кто-то другой, может быть, у тебя в любимцах. Может быть, Тедди Суинс, его история «Мистер Know It All», послушаем скоро. Также будет Брак Секстиен с треком «Pay to Exist». Все это впереди.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет.
5: Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан-дефиспромо.ру.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

на Европе Плюс, ребята, продолжается. Мы, конечно, ждем крутой уикенд у нас в следующем часе, уже 8 утра по Москве. Утреннее шоу и в выходные дни. Мы как можем в выходные дни вас оставить без контента, без подарков, без всего, без хорошего настроения? Надеюсь, что оно у тебя сегодня имеется, все-таки сегодня отдыхается. Если работать все-таки придется, то пусть работает легко. И, конечно, классной музыки. Естественно, у нас ее полным-полно. Есть Стромае, есть его великая история «Тузлеме», будет «Аннабель Ингланд» с танцевальной историей «Гитбизи». Все это впереди.

это Stromae Tuslemem в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет много интересного, потому что впереди еще и крутой уикенд. Контент и подарки, все совсем скоро, ребята, ждем.

0: 8 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Новости на Европе плюс, с нами Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Денис, привет, всем доброе утро. Словакия не откажется от поставок российского газа. В общественной палате предложили компенсировать расходы на такси для многодетных семей. И Джим Керри может вернуться на экраны в легендарной роли. Подробности далее. Сегодня пути всех поездов Таврия, прибывающих в Крым и отправляющихся обратно, будут сокращены до Керчи. Это связано с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров от станции Керчь-Южная или до нее будут перевозить автобусами, посадка на которые будет объявляться за час до отправления. Напомню, с 10 июня часть путей уже была сокращена, однако некоторые поезда продолжали следовать до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Сегодня, 20 июня, изменения коснутся всех составов без исключения. Словацкая государственная энергетическая компания заявила, что в этом году основную часть потребностей страны в газе покроют поставки из России. Компания заключила дополнительное соглашение с «Газпром-экспорт», изменив условия поставок в соответствии с новым европейским законодательством. Всем клиентам, от домохозяйств до крупных промышленных заказчиков, гарантируют бесперебойные поставки. Напомню, Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, однако Словакия продолжает получать топливо, в том числе по турецкому потоку, после остановки украинского транзита с 1 января прошлого года. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы сегодня по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют следить за информацией о рейсах. В общественной палате предложили рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на такси для многодетных семей. Председатель комиссии Сергей Рыбаченко предложил установить лимит в 2000 рублей в месяц, отметив, что без государственной поддержки реализовать такую меру будет сложно. Он пояснил, что для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт, и не каждый перевозчик готов организовывать такие поездки. И американский актер Джим Керри может вновь сыграть в продолжении фильма «Гринч. Похититель Рождества». Переговоры о возвращении актера ведутся студией Universal Pictures и компанией Imagine Entertainment. К работе над сиквелом также может вернуться режиссер оригинальной картины Рон Ховард. Первый фильм вышел, напомню, в 2000 году. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Европе Плюс.
1: Доброе утро, здравствуйте или добрый день, доброе утро. Кому как нравится. Может, у кого-то еще вообще и ночь не заканчивалась. Ребята, всякое бывает. В общем, хорошего вам дня, конечно же, классного выходного дня, крутого уикенда. Или, может быть, если работает, то пускай чуть-чуть поработается, а потом снова отдыхает. Есть уже в этом часе. У нас вообще крутой уикенд целых 4 часа. В этом часе много всего уже интересного. Будет киномикс, будет киномания, игра, в которой можно выиграть наш мерч. Есть гороскоп для вас. Музыка, конечно же, естественно. Например, есть поп-рок суперзвезды Imagine Dragons. Их история Whatever It Takes послушаем. Скоро будет фанки поп-суперстар Bruno Mars с треком I Just Might прямо сейчас.

0: what it takes. Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Так, перейдем к Киномиксу. У нас традиционно Киномикс в крутом уикенде. И интересная подборка, конечно, и подсказка, естественно, для тех, кто этим утром хочет выиграть себе классный мерч от нас, от Европы Плюс, будет в одном из фильмов подсказка, так что, точнее, один из фильмов это подсказка. Так что слушаем внимательно. Итак, у нас на этой неделе подборка — это новые фантастические фильмы, в которые хочется сбежать от реальности. Иногда хочется. Итак, картина первая специфичная для побега, но тем не менее. Франкенштейн, так называется картина. В центре сюжета Виктор Франкенштейн, одержимый идеей победить смерть. История начинается среди северных льдов, где команда корабля сталкивается с загадочным существом, похожим на человека. Постепенно перед зрителями раскрывается путь ученого, который ради своих экспериментов был готов зайти слишком далеко. Интересно. Фантастическая четверка. Первые шаги. Нашумевшая картина. Легендарная команда супергероев снова вернулась на большие экраны. Риду Ричардсу, Сью Сторм, Джонни Сторму и Бену Гриму предстоит столкнуться с одним из самых опасных врагов во вселенной Марвел. Галактикус. Галактусом. Вот как. А там же Галактикус. Неправильно. Перепутал. Галактусом. На кону не просто судьба Земли, а жизнь всего человечества. Мощно. И еще одна картина. Прекрасная. Потрясающая. Я думаю, надо смотреть. Вообще, всем личная рекомендация. Это фильм под названием «Лило и Стич». Мы, конечно, еще и запоминаем ее тоже, потому что. Запоминаем. На Гавайях живет маленькая девочка Лила, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Одинокой однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, и называет его Стичем. На самом деле Стич — это опасный инопланетный эксперимент, сбежавший от своих создателей. Постепенно между Лилой и Стичем возникает настоящая дружба. Благодаря заботе и любви новой семьи Стич меняется и понимает значение слова «ахана» — «семья». Но никто не остается... Никто не остается один и не бывает забыт. Лила и Стич... запомнили себе, отметили. Вообще, посмотрите обязательно. Картина супер-класс. И, конечно же, на сайте europaplus.ru можно найти подборку. Целая подборка из фильмов фантастических, которые хочется нырнуть буквально от реальности. Посмотрите, там много интересного.

0: рубиновой луне. Тема, конечно, потрясающая, да. И много-много классной музыки. Впереди у нас тоже будет еще одна такая летняя тема. Это Russian и Rao Alejandro, их история Понга. Будет Леони и Калум Скотт, два прекрасных вокалиста. Их совместная тема Stay. Конечно, впереди гороскоп. Впереди игра под названием Киномания. Наши подарки, фирменный мерч. Все внутри, все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
1: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
2: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
7: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп. На сегодня, 20 июня, суббота. Суббота? Да, проверил сам себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все станет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Ключевое слово «если вдруг». Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа. Перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые, абсолютно любые задачи.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Уикенд на Европе плюс. Киномания.
1: Продолжим, ребята. Крутой уикенд на Европе плюс с игрой, которую любят, во-первых, все поклонники кино, сериала. Во-вторых, все поклонники подарков. Все, кому хочется забрать себе классный эксклюзивный мерч от нас, от Европы плюс, надо прямо сейчас позвонить нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните абсолютно все, кто слышал подсказку в киномиксе в начале часа, кто не слышал. Всем повезет, если немножко старания приложить, скажем так. Звоните, мы вас ждем. Удачи!
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом «Джетур». Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле «Джетур» в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке «Джетур» комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
14: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
15: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
16: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта «СТК-59».
17: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
18: Сдача дома третий квартал 2028 года.
17: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
18: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Киномания. Играем. Играем в киноманию, раздаем подарки. Есть фирменный мерч наш от Европа Плюс, который каждый слушатель хочет себе забрать, который нам звонит сейчас. А нам до сих пор звонят. Вот я перед собой вижу телефон на суде. Я вам все секреты буду рассказывать. Многоканальный телефон, на который звонят сразу много-много слушателей. Всех вижу. Ребята, у нас есть уже участник. Зовут его Роман. Роман из Костромы будет пытаться сейчас забрать себе подарок. Фирменный мерч. Роман, привет, доброе утро. Здравствуй.
2: Доброе утро,
1: доброе
2: утро, Европа Плюс.
1: Ой, Роман, привет, так приятно тебя слышать, здорово. Значит, рассказываю, Роман, тебе, поскольку ты сейчас гуляешь с собакой, ты же мне рассказал, что ты гуляешь с собакой, это же не тайна?
2: Нет, не тайна, конечно.
1: Вот, тебе наверняка нужна термобутылка наша фирменная от Европа Плюс, чтобы ходить, когда ты гуляешь с собакой, и пить вкусный чай или кофе, чтобы он был горяченький, или что-нибудь другое, чтобы было горяченькое. В общем, пить из него вкусные напитки. Надо.
2: Обязательно.
1: Обязательно. Значит, надо прямо сейчас. Тебе будет послушать три факта про один известный фильм. Мы про него рассказывали в начале часа. У нас есть такая рубрика «Киномикс». Там есть подборка целая. Мы в этот раз рассказывали о фантастических фильмах. И это тоже фильм фантастический немножко, ну, в какой-то степени. Три факта. Угадаешь, что за фильм, скажешь название нам, и все. И тогда тебе достается подарок. Пробуем.
2: Естественно.
1: Естественно, погнали. Значит, первый факт. На Гавайях живет маленькая девочка, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, и называет его, неким определенным именем, скажем так. Вот такой первый факт. Роман, а ну-ка. Роман.
2: Нужно назвать... Как вот она его...
1: Так, Роман пропадает, поэтому мы громко скажем. Роман, как называется этот фильм?
2: Лулу и Стич.
1: Ну, почти. Лила и Стич. Лула там немножко не расслышал ты название, когда было, когда слушал киномикс. Это Лила и Стич. Ну, ничего страшного, я понял, о чем ты. Не будем, душнить не будем, прикапываться не будем. Будем поздравлять тебя с победой, с нашей термобутылкой фирменной от Европы Плюс. За Лулу и Стич тебе достается этот классный подарок. Все, давай, догуливай и забирай подарок скоро. Все тебе расскажу, как он до тебя долетит, доберется. Ну, а всем остальным, ребята, слушайте, конечно же, наш киномикс в начале часа. Всегда. Потому что там есть подсказки. Вот как Роман, например, послушал, и Лула и Стич ему принесла подарок. Классный, нашу классную термобутылку от Европа Плюс. Музыку, конечно, тоже все вместе слушаем. Сразу после игры у нас... что еще надо слушать? Музыку самую крутую. Джеймс Хайп и классная тема «Drums».

0: Кенди, его история Baby Doll. Поп, рок, супер хит актуальный. Еще есть, конечно, легендарная тема. У нас от Beyonce Crazy in Love. Послушаем ее. Обязательно будет пицца и доуз. Красивая тема. Ночи напролет. Летняя. Летняя красивая история. Вся она, вот эта вся история впереди, конечно же. Есть еще одна тема крутая. Это, конечно же, дабл хит. У нас будет дабл хит и легендарные артисты в новом чате. Дождись.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
5: Бабки, живо!
6: Я не с тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере
7: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
4: «Ночной бизнес».
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

это Бейонсе, ну там еще Джей-Зи немножко проскальзывал. Crazy in Love, так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс, как зачитал прям в конце, я тоже. Больше хитов и больше музыки впереди, будет крутой уикенд, будет дабл-хит, все скоро.

0: Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Денис, приветствую. Всем доброе утро. Недвижимость можно будет продавать по биометрии. Периоды отключения горячей воды в России станут короче, и появился ГОСТ на кемпинги. Подробности далее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки в июле, если будет пересматриваться, то скорее в сторону повышения, а не снижения. Она отметила, что проинфляционные риски даже усилились. Напомню, что вчера на заседании регулятор снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это стало девятым снижением подряд. На текущем заседании прогноз не пересматривали, но это случится уже на следующем опорном заседании, которое запланировано на 24 июля. С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр для сделок с недвижимостью в электронном виде. Под новую норму попадают купли-продажи жилья, домов, земельных участков, дарения и регистрация перехода права собственности. Госпошлина и стоимость регистрации за использование биометрии не вырастут, однако сделки с долями, наследственными активами с участием несовершеннолетних или со спорными объектами, скорее всего, останутся в очной форме. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в ближайшие 5-7 лет продолжительность отключения горячей воды в крупных городах сократится с 2 недель до 3-5 дней. И это станет возможным благодаря внедрению акустических тестов и внутритрубных роботов, которые позволяют выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта. По словам парламентария, к 2035 году большинство новостроек и реновированных кварталов забудут о летних отключениях горячей воды. Роскачество завершило разработку ГОСТа на кемпинге. Глава организации Максим Протасов сообщил, что стандарт включает четкие правила и обязательные требования к благоустройству инженерным подключением к сервису. Кемпинги – это организованные стоянки под открытым небом, которые обычно располагаются в живописных местах. Новый ГОСТ должен упорядочить работу таких объектов и повысить качество услуг для отдыхающих. И россияне в случае нехватки денег на отпуск мечты готовы сократить его продолжительность, выбрать отели меньшей звездности или поехать в низкий сезон, но при этом не станут экономить на питании, досуге и транспорте. Это показало исследование одной из финансовых платформ. 44% опрошенных в такой ситуации выберут путешествие по России вместо зарубежной поездки. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Всем здравствуйте, всем доброе утро, всем добрый день. Ребята, привет. Это крутой уикенд, и дабл-хит будет совсем скоро. Супер-артисты, супер-электронные и не только команды, настоящие супер-стары. Надо будет за них проголосовать, конечно, в нашей группе ВК. Традиционно уже в группе, в нашей официальной группе ВКонтакте Европа Плюс. Ты заходишь, выбираешь кого-то из двух артистов и слушаешь два трека подряд. Такое только у нас здесь возможно, только на Европе Плюс. Пока мы ждем дабл-хит, будем слушать Али Фарбена и его историю «Body Tank».

0: Европе плюс. Суперзвезды, ребята, у нас в дабл-хите невероятные. Конечно, будет сложно выбрать, но я уверен, что у вас все получится. Прямо сейчас расскажу, кто, что и почему. И, конечно, напомню, что выбирать из любимых артистов, из одного из двух, надо будет в нашей группе ВК, официальное сообщество Европы Плюс. ВКонтакте заходишь, смотришь, рассказывают. Это британская брит-поп-команда. Команда стала первой в истории UK, то есть Соединенного Королевства, кто выпустил сингл эксклюзивно через интернет еще в 98-м ого-го году, когда онлайн-релизы были настоящей редкостью. Это команда Rialto. Ну, а это их актуальная тема «No one lives this discotheque life». Еще есть команда в середине аж 80-х. Музыканты стали одними из первых, кто превратил синтезаторы и драм-машины в основу стадионного рок-звучания, задав тренд для целого поколения электронных артистов. Величайшая команда Depeche Mode. Это они. И мы, конечно, их знаем, работы их. Так что надо прямо сейчас будет выбрать. Подумать, кого хочется послушать. Команду Rialto или Depeche Mode. И выбрать, проголосовать за одну из групп в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс. Буквально 3-4 минуты мы будем подводить итоги. Так что успевай проголосовать. Зайти в нашу группу ВК и проголосовать за любимцев.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Смотрим, смотрим на итоги, кто победил. Две команды, классные, Риальто и Депеш Мод. И много голосов, достаточное количество голосов в нашей группе ВК. Будем смотреть, за кого побольше проголосовали. Их концерт в Пасадене в 19... Ну ладно, не буду пока год говорить. Собрал более 60 тысяч зрителей и показал музыкальной индустрии, что электронная музыка способна собирать такие же арены, как крупнейшие рок-группы мира. Там был 1988 год. И это, конечно же, команда Depeche Mode. 89% проголосовало за нее в нашей группе ВК. Будем слушать два трека, два хита Depeche Mode прямо сейчас, в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: Depeche Mode мы, конечно, их знаем, победители дабл-хита, два их трека Personal Jesus, Enjoy the Silence, две классные темы. И, конечно, классная история у нас и впереди. Есть легендарная поп-рок история от Sunrise, Avenue, Fairy Tale, Gone Bad. Будет Avalon Roxton и классная танцевальная история, актуальная, Vertigo. Будет гороскоп совсем скоро здесь, в крутом уикенде на Европе+. Дождись.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утипимака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Двойной уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, ребята, 20 июня. Сегодня суббота. Суббота, да. Овны. Каждый раз почему-то сам себя проверяю. Думаю, ну мало ли, крутой уикенд же идет 2 дня, поэтому я проверяю себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шансы получить абсолютно выгодное предложение. Предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Девы, сегодня занимаетесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить абсолютно любые задачи.

0: так называется работа, трек, который, хотел сказать, можно услышать в каждом утюге, да, как говорят, в каждом рилсе, в каждом шорте и клипе и так далее. В общем, трек популярный, обсуждаемый в последнее время очень ярко и, конечно же, ожидаемо. Он оказался на 4-й строчке на этой неделе в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Достаточно подрос в позициях, так что голосуй. Если тебе нравится, заходи на europaplus.ru или в мобильное приложение и поддержи. И, конечно, слушай классные темы. Впереди в крутом уикенде будет Тейм Импала, будет классная тема Дракула, легендарный там еще Дженни, кей-поп суперзвезда на фите. Есть Эбони Халлоу, все это впереди.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ресторан «Без границ». Загадочное и заманчивое сочетание слов прекрасно характеризует наши новые возможности. Что бы вы ни задумали, будь то светское мероприятие в живописном месте, романтическое свидание на крыше дома или свадьба на вершине горы, служба выездного обслуживания, кейтеринг «Бавария», индивидуальный подход и виртуозное исполнение ваших самых смелых идей. Справки по телефону 8-938-883-33-99.
5: Новости! В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
8: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
9: Эко-квартал Алания.
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
9: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды, автомобильная 19.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
16: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 1820.
17: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.
18: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
19: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
18: Сдача дома третий квартал 2028 года.
19: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
18: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
21: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Хинди на Европе Плюс. Ее история проще. Звучит, конечно, жизнеутверждающе. Чего уж там. Стоит поучиться жизнерадостности, да, целенаправленности, как это, целеустремленности. В общем, надо равняться на елку. Елка класс. Еще, конечно, класс команда Royal Jiggles, их работа California Dreaming. Будет Сабрина Карпентер, одна из главных поп-звезд последних, наверное, лет 2-3 уже. И ее одна из самых громких, самых актуальных для этого раннего утра работ. Трек под названием «Эспрессо». Все это впереди. И, конечно, в новом часе будет продолжение крутого уикенда. Подарки будут, все будет.
1: Реклама.

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Это Royal Jiggles, California Dreaming. Тема легендарная. В конце этого часа на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Впереди еще одна легенда электронная. Келвин Харрис впереди будет. Дэйв и Тэмс. Красивая история на стыке соул-музыки, R&B, рейн-дэнс. Все будет. Все впереди. Все в новом часе крутого уикенда. Кстати, крутой уикенд тоже будет. Будет горячая новинка. Будет игра под названием «Утки и подарки».

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Денис, привет, всем добрый день. В России появится новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. Российские банки ведут плановую работу по замене карт Visa и MasterCard. И российские школьники начнут изучать арабский язык. Подробности далее. Федеральная антимонопольная служба объявила перебой с топливом на АЗС Краснодарского края, проблемами с логистикой. На заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний, прокуратуры и региональных министерств констатировали, что краткосрочное прекращение продажи топлива вызвано трудностями с доставкой, которые оперативно устраняются. Ранее зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Минэнерго ситуацию на внутреннем рынке называют стабильной и контролируемой. С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. В нормативную базу вводится понятие «близкие родственники» и закрепляется возможность передачи медицинских документов иным лицам. Упрощается документооборот в цифровой среде, и из правил исключено требование об обязательном согласии пациента для выдачи справок в электронном виде. Также отменяется использование специальных печатей с указанием профиля медпомощи при оформлении документов в некоторых учреждениях. Большинство российских банков ведут работу по плановой замене карт Visa и MasterCard на Мир, однако некоторые планируют завершить этот процесс не ранее 30-го года. Доля карты Мир в объеме операций в стране уже составляет 75%, при этом выпущенные до введения санкций карты международных систем продолжают работать, их обслуживает НСПК. С 1 сентября российские школьники начнут изучать арабский язык. Соответствующую программу утвердил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Арабских Эмиратов и послом Эмиратов России. Для примера была приведена школа в Подмосковье. Уже около 2 лет работает образовательный центр на базе гимназии имени Примакова, где запущена олимпиада по арабскому языку. И компания Rockstar Games объявила, что предзаказ долгожданной игры GTA 6 откроется 25 июня. Компания также представила официальную обложку, выполненную в стилистике прошлых частей. На арте изображены главные герои, второстепенные персонажи и, разумеется, логотип. Точная стоимость и варианты изданий пока неизвестны. Напомню, что релиз игры состоится 19 ноября на PlayStation и Xbox. Дата выхода для персональных компьютеров пока не объявлена. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

И снова всем здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Еще один час. Вадим, кстати, еще один. У нас два еще часа впереди. Но в этом часе у нас будет и горячая новинка. R&B, сол, музыкант, суперзвезда. В общем, послушаем ее обязательно. Красота в очередной раз. От нее расскажу, что за она. Еще есть игра. Игра под названием «Утки» и наш эксклюзивный мерч в качестве подарков. Обязательно ее тоже дождемся. Пока мы ждем. Слушаем Келвина Харриса и его работу с Satisfy. Также будут Дэйв и Тэм с треком Rain Dance. Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Да, почаще бы слышать эту артистку у нас здесь на Европе плюс. Мы, конечно, редко, но все же слышим ее. Прекрасная, прекрасная артистка, про которую, между прочим, СМИ пишут вот что. Новое лицо глобальной поп-музыки. Между прочим, соединяет современные тренды и африканские ритмы. Ага, превращая их в мировые хиты. Это прекрасная Тайла. Девушка, которая нас здесь на Европе Плюс радует редко, но метко. Чуть больше, чем через месяц выпускает новый альбом. Называется «A-Pop». Наверное, какая-то шутка про кей-поп тут присутствует все-таки. А еще это заглавная тема, трек, который мы сегодня послушаем. Заглавная тема с этого альбома. Трек под названием «Is It Love» в крутом уикенде Тайла.

0: Это Зейн, поп-рок-суперзвезда и похититель женских сердец. Я должен был это сказать, потому что Зейн любимец, конечно, всеобщий. Больше хитов и больше музыки. Впереди в крутом уикенде на Европе Плюс. Кто будет? Будет Тиесто, электронный гуру, гений и его история Beautiful Places. Будет команда Tokyo Hotel и уже знакомая нам работа California Nights. Тоже классная история. Еще будет игра. Игра под названием «Утки», и наш мерч эксклюзивный. Можно будет его себе забрать. Чуть попозже игра. Обязательно все тебе расскажу, все подскажу, когда, что, почему. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Ребята, если вы, как этот мем, может быть, видели, if, если вы хотите выиграть прямо сейчас классный эксклюзивный мерч от Европы Плюс, то надо позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. В общем, хочется, звоните 745-6565, код Москвы 495. Утки, классная, легкая, можно сказать, игра. Удачи!
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
7: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшн» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas в Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Минеральные воды, автомобильная 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
13: Все для уверенной победы.
12: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой трое. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Эко-квартал Алания.
14: Безопасность, комфорт, эстетика.
8: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Есть одна очень известная персона, настоящая звезда. Мы этого человека часто слышим у нас здесь на Европе Плюс. И есть два факта об этом человеке. Твоя задача послушать эти два факта и найти утку. То есть, как говорят, утка — это не настоящий факт. То есть, ну, вымышленная, грубо говоря, новость такая, скажем. Если найдешь утку, угадаешь, какой из фактов не настоящий, тебе подарок. Все предельно просто. Пробуем?
1: Да, хорошо, готов.
0: Ну давай. Есть наша фирменная футболка. Одна сетки Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Футболка может стать твоей. И слушаем, значит, про нашего героя сегодня два факта. Наш герой сегодня — это музыкант, суперзвезда. Его зовут Эд Ширан. Мы его, конечно же, слышали, слушаем, знаем. Итак, два факта про Эда Ширана. Факт номер один. Эд Ширан однажды снялся в эпизодической роли в сериале «Игра престолов». Это первый факт. И факт номер два. Эд Ширан получил лицензию пилота вертолета и иногда сам летает на гастроли. Вот такой факт номер два. Твоя задача сейчас, Стас, найти утку, найти не настоящий факт, вымышленный. Ну-ка.
1: Ну, пусть будет номер два.
0: И пусть тебе достанутся призы. Наш подарок — классная футболка, фирменная от Европы Плюс, эксклюзивная вещица. Ура, молодец. Раз вот ехал куда-то, взял резко, да, позвонил и выиграл. И все, и забрал,
1: да,
0: себе подарок.
1: Круто.
0: Мы тебя поздравляем, Стас, ты молодец. И тебе удачи, да, за рулем. Будь аккуратнее, будь осторожнее. Хорошего тебе дня и, конечно, с победой еще раз. Ура, молодец. А мы будем музыку слушать, ребята. Вот так просто, максимально просто. Едете где-то, да, за рулем. Услышали призыв, тебе говорят, звони на Европу Плюс прямо сейчас, забери в крутом уикенде подарок себе. Все, сразу позвонил, сразу забрал. И большой молодец, большой молодец. А мы пока послушаем, пока радуемся внутри. Послушаем Кайру и трек под названием «Sour» в крутом уикенде.

0: Команда BTS, их история Swim. Прямо сейчас, в крутом уикенде на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас впереди. Послушаем одного из главных хитмейкеров всех времен и народов. Человек, который не только в шоу-бизнесе состоялся, но и в других. Говорят, вообще он научился чуть ли не на... Не просто на шоу-бизнесе, а на бизнесе где-то учился в Великобритании. В одном из вузов крупнейших. Так что человек с большим умом и величайшей душой. This is love от Will.i.am. Мы послушаем обязательно. Будет Ava Max и My Own. Май, а еще будет, конечно, в новом часе крутого уикенда продолжение дабл-хита. Так что дождись, все скоро.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
0: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Нила Саймонс. This is Love. Так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс в крутом уикенде. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут звезды, легендарные артисты в двойном объеме. Все потому, что дабл хит впереди. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Одиннадцать утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Свыше 3,5 миллиарда рублей направят на развитие системы образования в Северной Осетии, 40 котельных подготовят к отопительному сезону в Правобережном районе, а коллектив из республики завоевал 2 гран-при и 5 золотых медалей на всероссийском конкурсе в Сочи. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Более 3,5 миллиарда рублей направят в текущем году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Минпросвещения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селении Чермен, а также детских садов в Куртате и Майском. Кроме того, запланированы капремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. 40 котельных в Правобережном районе пройдут подготовку к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ Северной Осетии, в первую очередь профилактические мероприятия проводятся на объектах, обеспечивающих теплом социально значимые учреждения – школы, детские сады, медицинские и социальные организации. Специалисты водоканала промывают систему, меняют задвижки и подшипники, обследуют сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 30 тысяч цветов высадили на площади Воссоединения. Как сообщает мэрия Владикавказа, среди них виолы, тагетисы, цинии и агератумы. Специалисты также сформировали шаровидные вергинские можжевельники, постригли кустарник в изгороде, пропололи клумбы и обрезали розы. Работы по уходу за растениями уже проведены на Архонском и Красногвардейском кругах. Вскоре планируется благоустройство Афганского сквера и площади фонтанов. Учащиеся детской и музыкальной школы селения Нагир успешно выступили на всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе в Сочи. Об этом сообщает Минкультуры Северной Осетии. Ансамбль даулистов «Ира Нывш» одержал победу в 2 номинациях, получив гран-при за исполнение произведения «Арцах» и первое место за кавказские ритмы. Хореографический коллектив «Арцтох» также признан лучшим. У танцоров 4 золотые медали и гран-при. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европе плюс.
1: Ну что ж, мы переходим, ребята, с вами. Я надеюсь, что вы слушаете нас долгое время, поэтому поняли мой сразу такое врывание сразу же, да, в эфир. Мы идем, ребята, к дабл-хиту. Вот он, пожалуйста. Если вы только что к нам присоединились, то привет всем, доброе утро, здрасте. Меня зовут Денис Романов. Буду для вас сейчас ставить два ваших любимых трека. Но надо будет выбрать артиста, кого хотите послушать в дабл-хите. Есть, значит, одна команда и другая. И та, и другая, конечно, заслуживает поддержку в нашей группе ВК. Официальная группа ВКонтакте Европа Плюс. Итак, голосуем за. Этот проект стал одной из первых по-настоящему успешных виртуальных групп в мире. У его участников были собственные биографии, характеры и анимационные клипы. А сами музыканты долгое время оставались в тени. Конечно, это команда Gorillaz. Проект, наверное, даже правильно, Gorillaz. Еще есть команда легендарная на церемонии вручения Грэмми в 2014 году. Загадочный электронный дуэт появился на сцене вместе с живым оркестром и сразу получил 5 статуэток за один вечер. Конечно же, это великолепная группа Daft Punk. Это они. Легендарные артисты Gorillaz и Daft Punk. И твоя поддержка нужна и тем, и другим, конечно же. Выбирай, кто тебе больше нравится. Проект Gorillaz, команда Duet Daft Punk. Что, за кого и почему? Ну, что, это они, за кого? Хочешь проголосовать? Почему? Не объясняй, почему. Просто заходи в нашу группу ВК, официальная группа ВКонтакте Европа Плюс, проголосуй. Кто станет лучшим? Того будем слушать скоро в двойном объеме.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс. Посмотрим на итоги этой битвы, кто стал лучшим в схватке команды Gorillaz и Daft Punk. Настоящие легенды. И в нашей группе ВК закончилось голосование, все, подвели итоги. Рассказываю, кто стал лучшим, чьи два хита послушаем. Для записи своего альбома создатели, ну, собственно, этого альбома, собрали одну из самых необычных команд гостей в поп-музыке. От легенд соула и панка до симфонического оркестра и даже арабских музыкальных коллективов. Альбом этот называется Plastic Beach. 79% голосов за команду Gorillaz. Они одолели Daft Punk. Будем слушать Gorillaz. Два трека Gorillaz прямо сейчас в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: Band Gorillaz, победители дабл-хита, одолели Daft Punk на минуточку в нашей группе в ВК. Больше проголосовало за Gorillaz, вот тебе две их работы, Clint Eastwood, Feel Good Inc., классные две темы. Больше хитов и больше музыки впереди в крутом уикенде. Что будем слушать? Будем слушать Дэвида Гетто, лучшего диджея планеты. Вместе с ним команду One Republic, I Don't Wanna Wait, так называется их работа. Риман и классика поп-рок звучания Supergirl. А еще Алекс Уоррен и его такая личная, такая красивая история Fever Dream. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Реклама. Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утипибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8 999 844 34 34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе». Для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: это мод. Его история — намек на нас в крутом уикенде на Европе Плюс. По чуть-чуть, понемножку, но он пробирается выше в нашем чарте Еврохит ТОП 40 с этой работой, со своей сольной работой. Поддержи его, заходи на europaplus.ru, проголосуй. Можно в мобильном приложении, все это в один клик делается, так что мы тебя ждем. Еще, конечно, ждем Элис Мертон и легендарную тему No Roots. Будет Earbox и классная поп, и немножко кантри история, Грейсленд, немножко дэнс даже история. Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: это Ваня Дмитрий Янков в крутом уикенде на Европе Плюс. Мощная поп-рок тема. Ртуть. Есть еще много классных поп-рок хитов. Они, конечно, на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Там есть целый музыкальный поток. Называется «Рок». Так что, если тебе такое по душе, заходи, послушай. Все бесплатно. Все без ограничений, ребята. Слушаем. А еще, конечно, слушаем здесь до конца часа Swanky Tunes, их легендарную танцевальную тему Fix Me. Будет на Буймуне с работой Slow Down. Все это совсем скоро.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Их работа Fix Me в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Впереди Макс Филин, впереди. Что еще будет? Расскажи.
1: Да мы всех пофиксим, короче, если что.
0: Ребята,
1: и тебя пофиксим.
0: Закругляемся.
1: Все пофиксим. Всех пофиксим. Слушаем хитами дальше на Европе Плюс. Дамиана Дэвид, Next Summer. Впереди будет Bieber X и Faithless, а еще No Da. Don't Speak, это будет красиво. Также встретим диджей Marshmallow, Portugal The Man. Вместе ребята сделают супер хит Феникс. Впереди в новом часе.
2: Радио номер один в России.

0: много классной электронной музыки послушать. Спасибо Биби. И, конечно, желаем ей в этой новой эре музыканта успехов. Пока же у нас впереди Альфа и Ману Чао и Мэми Пьячи. Встретим Фрэджи Монтану и Макс Би. Ever Since You Felt Me. И добавим Tropical House от мистера Кайго. В эту субботу Stop the Show. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жаркое, летнее, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: Эко-квартал «Алания».
13: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
15: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
16: Меню для счастливого человека.
15: С 9 до 14 часов завтрак.
16: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
15: На обед вкуснятина.
16: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
15: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
16: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
15: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
16: Доставка 8-999-844-34-34.
15: Или через приложение «Яндекс.Еда».
17: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Кавказ онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Ресторан «Без границ». Загадочное и заманчивое сочетание слов прекрасно характеризует наши новые возможности. Что бы вы ни задумали, будь то светское мероприятие в живописном месте, романтическое свидание на крыше дома или свадьба на вершине горы, служба выездного обслуживания, кейтеринг «Бавария», индивидуальный подход и виртуозное исполнение ваших самых смелых идей. Справки по телефону 8-938-883-33-99.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джетур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джетур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джетур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
12: Все для уверенной победы.
11: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
17: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: что здесь сыграют в известную игру «Апати». Еще до финала этого часа «Linkin Park» и «What I've Done».
1: В этом году вместе с «Европой плюс» ты побывал на концерте «Флорайда». На очереди «Джей

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. «Теннет Т4L». Этим летом все точно сложится.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие

0: Легенды, абсолютные легенды. Здесь на Европе Плюс. Ребята, продолжают активную творческую жизнь. Новая солистка, новое звучание, новые альбомы. Все это есть в жизни Linkin Park, What I've Done. Так что берем пример с ребят и дальше вдохновляемся еще большими хитами здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Бобу Ди Кавказе, час дня. Всем привет!
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Свыше 3,5 миллиарда рублей направят на развитие системы образования в Северной Осетии. 40 котельных подготовят к отопительному сезону в Правобережном районе, а коллектив из республики завоевал 2 гран-при и 5 золотых медалей на всероссийском конкурсе в Сочи. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Более 3,5 миллиарда рублей направят в текущем году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Минпросвещения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селении Чермен, а также детских садов Куртати и Майском. Кроме того, запланированы капремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. 40 котельных в Правобережном районе пройдут подготовку к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ Северной Осетии, в первую очередь профилактические мероприятия проводятся на объектах, обеспечивающих теплом социально значимые учреждения – школы, детские сады, медицинские и социальные организации. Специалисты водоканала промывают систему, меняют задвижки и подшипники, обследуют сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 30 тысяч цветов высадили на площади Воссоединения. Как сообщает мэрия Владикавказа, среди них виолы, тагетисы, цинии и агератумы. Специалисты также сформировали шаровидные вергинские можжевельники, постригли кустарник в изгороде, пропололи клумбы и обрезали розы. Работы по уходу за растениями уже проведены на Архонском и Красногвардейском кругах. Вскоре планируется благоустройство Афганского сквера и площади фонтанов. Учащиеся детской и музыкальной школы селения Нагир успешно выступили на всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе в Сочи. Об этом сообщает Минкультуры Северной Осетии. Ансамбль даулистов «Ира Нывш» одержал победу в 2 номинациях, получив гран-при за исполнение произведения «Арцах» и первое место за кавказские ритмы. Хореографический коллектив «Арцтох» также признан лучшим. У танцоров 4 золотые медали и гран-при. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. We'll be right back.

Компания «Европа Плюс» продолжается, 13.03 на часах. Что ж, рада всех приветствовать и приглашаю к общению. В этом часе нам можно звонить, 540-37 наш телефон. Добро пожаловать. Также можно оставлять текстовые послания, приветы и поздравления, которые я с удовольствием озвучу. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также почитаем гороскоп от «Европа Плюс» на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. Через пару минут к нам присоединится Доминик Файк.

0: вот и ваши первые сообщения от Оксаны улетают. Большой привет Ангелине и Алане. Хорошего им рабочего дня сегодня. Еще сообщение от Юры. Большой привет Элине с пожеланием тоже хорошего дня и отличного настроения. Ну что ж, я жду новые сообщения. Потихонечку по ходу этого часа буду их озвучивать. Присылайте в группу ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментарии к самой верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. А мы пока послушаем Зиверт и ее хит под названием «Эгоистка».
1: Владикавказ онлайн.

начать, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Это Tame Impala и Jenny Dracula на Европе Плюс, а мы будем с вами продвигаться дальше. 13:20 на часах, впереди гороскоп от Европы Плюс, но прежде сообщение, к сожалению, без подписи, но в любом случае с удовольствием читаем. Хочу передать любимой сестре Залине большой привет, она на машине с номерами 300, сказать ей, что она самая лучшая. Ну и теперь точно уже продвигаемся к гороскопу, а там нас ожидает вот что. Например, узнаем, над чем сегодня стоит задуматься. Стрельцам полный гороскоп не пропустите, еще раньше Кунгс Galaxy.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Итак, Огны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость у вас и у ваших близких. Ну и, наконец, рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые задачи.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Let Me Be – это абсолютный лидер Еврохит ТОП-40. Сегодня The Second Voice. Голосуем, если нравится и хочется поддержать их на первой строчке главного чарта страны прямо сейчас на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Продвигаемся дальше. 13.36 на часах. Это Владикавказ онлайн. И в этом часе мы принимаем ваши звонки 540-777 и текстовые послания. С удовольствием буду их читать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и также присылайте их в группу ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментарии к верхней записи. Гагиеву Алану большой привет от Иветты с пожеланием хорошего дня.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня пасмурно, а в течение дня ожидается дождь. Температура воздуха сейчас плюс 24, ночью плюс 17.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Ресторан «Без границ». Загадочное и заманчивое сочетание слов прекрасно характеризует наши новые возможности. Что бы вы ни задумали, будь то светское мероприятие в живописном месте, романтическое свидание на крыше дома или свадьба на вершине горы, служба выездного обслуживания, кейтеринг «Бавария», индивидуальный подход и виртуозное исполнение ваших самых смелых идей. Справки по телефону 8-938-883-33-99.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости! В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние. Время.

0: уверен.
1: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
2: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
6: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
9: Владикавказ онлайн.

0: Кавказ.
1: В режиме онлайн слушать нас можно, напомню, на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Продолжаем, впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Слушаем ближайшие минуты Калвин Харрис и Джей-Зи Satisfy, а также Чарли Пут, Селина Гомес. We don't talk anymore.
0: Владикавказ.

0: клубов на Европе Плюс с хитом под названием «Феникс», а мы с вами будем двигаться к финалу часа, а там Usher, Jungkook, «Standing Next to You», а также «Farris Movement» и Justin Bieber, «Live My Life». В новом часе встречаем до 6 вечера с нами Макс Филин. Хорошего всем дня, отличного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до 6 вечера. Пока.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0
3: в кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере
6: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
3: «Ночной бизнес».
7: Категория 18+.
8: Европа Плюс.
9: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: этого лета Европа Плюс, да, говори Европа Плюс, и лето будет где-то всегда рядом с лучшими хитами, это точно мы проверяли. Через пару минут поймаем здесь Purple Disco Machine, классная тема All My Life, еще Леони, Callum Scott, Stay и Teddy Swims, да, тот самый классный Тедди, который любит замиксовать в своих треках разные стили, разные жанры музыки, и кантри, и соул, и всегда из этого происходит что-то интересное. На этот раз Mr. Know It All. Ждем впереди.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшн» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утипибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Эко-квартал Алания.
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
16: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: уже через пару минут. Классная будет тема All Night от Rehab и Sophie and the Giants. И Tokyo Hotel впереди, California Nights.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ресторан «Без границ». Загадочное и заманчивое сочетание слов прекрасно характеризует наши новые возможности. Что бы вы ни задумали, будь то светское мероприятие в живописном месте, романтическое свидание на крыше дома или свадьба на вершине горы, служба выездного обслуживания, кейтеринг «Бавария», индивидуальный подход и виртуозное исполнение ваших самых смелых идей. Справки по телефону 8-938-883-33-99.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям. Правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
8: Новости! В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки АБЦ 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.
9: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Когда уход по дому выбран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
13: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние. Время.

0: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику, и врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Inatang 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Tank. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: ozon.ru. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
3: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Свыше 3,5 миллиарда рублей направят на развитие системы образования в Северной Осетии, 40 котельных подготовят к отопительному сезону в Правобережном районе, а коллектив из республики завоевал 2 гран-при и 5 золотых медалей на всероссийском конкурсе в Сочи. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Более 3,5 миллиарда рублей направят в текущем году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Минпросвещения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селении Чермен, а также детских садов в Куртате и Майском. Кроме того, запланированы капремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. 40 котельных в Правобережном районе пройдут подготовку к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ Северной Осетии, в первую очередь профилактические мероприятия проводятся на объектах, обеспечивающих теплом социально значимые учреждения – школы, детские сады, медицинские и социальные организации. Специалисты водоканала промывают систему, меняют задвижки и подшипники, обследуют сетевые насосы, теплообменники, котлы и электродвигатели. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 30 тысяч цветов высадили на площади Воссоединения. Как сообщает мэрия Владикавказа, среди них виолы, тагетисы, цинии и агератумы. Специалисты также сформировали шаровидные вергинские можжевельники, постригли кустарник в изгороде, пропололи клумбы и обрезали розы. Работы по уходу за растениями уже проведены на Архонском и Красногвардейском кругах. Вскоре планируется благоустройство Афганского сквера и площади фонтанов. Учащиеся детской и музыкальной школы селения Нагир успешно выступили на всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе в Сочи. Об этом сообщает Минкультуры Северной Осетии. Ансамбль даулистов «Ира Нывш» одержал победу в 2 номинациях, получив гран-при за исполнение произведения «Арцах» и первое место за кавказские ритмы. Хореографический коллектив «Арцтох» также признан лучшим. У танцоров 4 золотые медали и гран-при. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: уикенда в компании Европа Плюс, в компании лучших хитов этой планеты. Дальше из лучших добавим Авалон Рокстона, Way to Go. Через пару минут встретим также Сара Коннор, Natural, Just One Less Dance. А еще впереди тоже классная, очень драйвовая, ритмичная летняя тема от Боба Синклара и Кайзы. I can wait. Сегодня мы, конечно, ждем с нетерпением наш Топ Клаб Чарт на Европе Плюс, когда Тимур Бодров включит еще больше электронной танцевальной музыки, а именно 25 лучших танцевальных треков этой недели в 20.00 с Тимуром Бодровым. Собираемся здесь, на Европе Плюс, и все на танцпол.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Владикавказ онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
2: Владикавказ онлайн.
4: По будням в 13-18 часов.
5: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «ОТП Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
9: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
13: Свадьба или новоселье?
12: В «Хоумберри» все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
12: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
13: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
17: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
18: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
17: Сдача дома третий квартал 2028 года.
18: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
17: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: этом сезоне, этим летом у вас обязательно будет какое-то яркое событие, которое вы с нетерпением ждете, и пусть оно произойдет. Да, вы еще успеете построить красивые планы на это лето. 2 месяца и даже больше впереди. Так что да, действуйте, дерзайте, а Европа Плюс будет вдохновлять вас и на планы, и на их свершение. Классной музыкой. Через пару минут здесь план Carousel, Right. Будет еще Феликс Ян и Полина, Book of Love. И елка впереди. Елка с хитом «Проще». Стоит дождаться.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе облачная, с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе за

0: бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
8: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Рубрике.
1: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение.

0: действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, 200 билетов и получение на озон.ру 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Читал все голоса и расскажет об этом в следующие 2 часа.
1: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.

хит-лестница. Впереди 40 лучших хитов недели, которые ты в режиме 24/7 выбираешь на europaplus.ru. И прежде чем мы сделаем первый шаг к первому месту, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Алекс Уоррен, конечно, отлично вписывается на вершине нашего чарта, но будет ли так и сегодня? Давайте разбираться. Итак, 40-е место прямо сейчас. И здесь хит, который уже 12 недель у нас в чарте. И лучшая позиция номер 11. Алок, Зиба, Португал, The Man, Dive into the Ocean. 40-е.

версия Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. И в этом списке сегодня Post Malone, Cold. За эти 7 дней 40 на 39 место. Да, всего одна строчка, но зато в правильном направлении. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 38, Holy Flame, Тону, Тону. С 31 на 37 Somber, 12-12. А вот с 39 на 36, то есть плюс 3 у Клан Карусель, Ride. И сегодня, между прочим, 24-я неделя в чарте Европы+.

0: И прямо сейчас следующая ступенька, следующая строчка чарта Европа плюс. А следующий под номером 34 Tokyo Hotel California Nights. California Nights. С 34 на 33 Offenbach Miles Away. Выше на одну ступеньку на 32 месте Богдан Медведи Broken Heart. Broken Heart плюс одна ступенька, ну а у этого хита минус 4. Ну да, кто-то взлетает, кто-то наоборот. Минус 4 строчки. Леони и Каллум Скотт прямо сейчас. Stay.
1: 31 место.

0: лица, дай место. Дебют недели Portugal The Man и Marshmello. Marshmello, который утверждает, что не снимает маску, потому что не хочет и не нуждается в славе. Ему это не нужно. Ему важно иметь возможность через музыку влиять на людей и менять что-то к лучшему через свое творчество. Вот так-то. Phoenix, 30 место, дебют недели. А вот на 29-м мод. Намек на нас. Мод впереди. С вами Европа Плюс и...
1: Продолжим скоро.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утипи-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
6: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС ИС 21 Юкстр Инвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

место.

0: Алекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Обсуждаем, голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас отправляемся в 2018 год. 4 раза номер один в Еврохит ТОП 40. Клин Беннет, Деми Ловато, «Соло».
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

0: раза номер один в Еврохит ТОП 40 в 2018. А вот дальше у нас лучшие хиты этой недели. Из 25 на 28 место хит, который добирался до пятой строчки. И сегодня 18 неделя у нас в чарте. Это Эбен, Hello.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
2: 28.

0: 25 за неделю на 28. А выше всего на одну строчку Дэйв и Тэмс с безумно красивой историей Rain Dance.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Everybody tell me that I'm sick, cause
1: the way my mind falling away in my heart.
0: Baby Dance, Rain Dance, с 24 на 27 место за неделю. Кто оказался немного выше? Сейчас узнаем. А выше на 26-м Али Фармен, Body Talk.
2: Don't hold back, play low, like you do.
0: В прошлый раз 21 место, сегодня 25. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: Ну а с 15 на 24 перемещается Yearbox. Слушаем Graceland.
4: 24 место.

0: простой, но дельный совет музыкантам начинающим. Цитата. Не зацикливайтесь на негативе и плохих комментариях. Не пытайтесь никого копировать. Вырабатывайте свой собственный стиль. Слушатель должен сразу понимать, что играет именно ваш трек. Но так и есть. Узнаваемые везде и всюду Кунгс Galaxy номер 23 на финише этой недели. А вот на 22 месте трек, который добирался до третьей строчки в нашем чарте. Ну и сегодня 20 неделя в хит-параде Европа Плюс. Впереди Brax XTN. Paid to exist.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: и Warning с 23 на 21 место. Ну что, лучшая двадцатка недели у нас уже на горизонте, она впереди. Но сначала оцени трек, который только может ворваться в наш чарт. Это Ellie Goulding, у которой в сентябре выходит новый альбом. Ну а мы слушаем Black Prada Dress.
1: Еврохит. Прогноз.
2: What you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Голдинг, Black Prada Dress. Наш еврохит прогноз, с которым, я уверен, мы не промахнулись. В общем, ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

продолжаем движение к вершине чарта Европа Плюс. В этом часе наша лучшая горячая ударная двадцатка. Еще один еврохит прогноз намечается. А также вспомним хит, который 4 раза был на первом месте в 2008 году. И узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но сначала еще раз о новинке недели. Отличный старт на 30 месте. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. А вот этот трек мы сегодня не встретим. Давай не ждать, Мария Краймбрери. Что касается вершины, то пока на первом месте Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну что, теперь экватор хит списка Европа Плюс. И здесь трек, который уже 8 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 12. Дело было 29 мая. Ну а на экваторе сегодня «Елка проще».

вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. И в этом списке Понго. С 20 на 19 место Russian Raw Alejandro и Виски. Кто на строчку ближе к вершине стал? Сейчас расскажу. А выше и ближе Ваня Дмитриенко, 18 место, Ртуть. Каждый твой С 12 на 17 Bruno Mars I Just Might. А вот с 13 на 16 Bob Sinclair и Kaiser. Стремительный драйвовый хит I Can't Wait.

0: На 15 место Avalon Roxanne Vertigo. А вот с 28 на 14, то есть плюс 14. Да, плюс 14 ступенек. Это самый крутой взлет недели. Tame Impala, Dracula.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
2: 14 место.
1: Взлет недели.

карьеры. Если сделать из музыки свою работу, это разрушит ее магию. Но Кевин все сделал как хотел и, главное, не потерял в своей музыке настоящую магию. «Дракула», взлет недели и 14 место. А мы поднимаемся выше, идем дальше. Номер 13, «Моя Мишель», «На малиновой луне». С 19 на 12 Алан Уокер, Broken Strings. С 8 на 11 место хит, который в чарте у нас уже 9 недель. Лучшая позиция была 29 мая, ступенька под номером 2. Это легендарный настоящий хит-мейкер, человек с непререкаемым авторитетом Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places. 11.

0: 11 место Тиесто Beautiful Places. А впереди уже наша крутейшая, горячая десятка недели. И с 18 точно в десятку мощно и уверенно врывается Медуза. Впереди Don't Wanna Go Home. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое. Второе. Салаты. Десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
2: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
3: Кому-то везет, а кому-то
4: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе Юг 34.
7: Счастье есть!
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чибаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чибан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 16-го уверенно на 10-е место. Медуза, Don't Wanna Go Home. А сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа плюс Еврохит ТОП-40. И вспомним хит, который в 2008-м в чарте Европа плюс был 4 раза под номером 1. Это Beyoncé, Green Light.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

композиция образца 2008-го «Green Light». 4 раза номер 1 в 2008 году у нас в Еврохит ТОП 40. А вот этот хит только может попасть к нам в чат. Это «Кужель» «Moving to the Sun».

0: 9 место. Серьезный парень Зейн. Die for me. А на 8 ступеньке Baby Doll. Доминик Файк, который говорит, что его музыка безумна. Она сочетает в себе что-то странное, и в ней есть разные элементы. Но это работает, говорит Доминик Файк, и с ним сложно не согласиться. Через пару минут Доминик Файк, Baby Doll.
1: Продолжим скоро.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
7: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Edition по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
12: Все для уверенной победы.
11: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
13: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
14: Свадьба или новоселье?
13: В Хоумберри все для отличного приданого
14: или идеального домашнего пространства.
13: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
14: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
13: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
14: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
13: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
14: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
13: Подробности акции у продавцов-консультантов.
15: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
16: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Эко-квартал Алания.
17: Безопасность, комфорт, эстетика.
8: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
18: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: От 10 на 8 место Доминик Файк, Baby Doll. И всего несколько ступенек отделяет нас от вершины Еврохит Топ 40. Да, друзья мои, развязка близка, но все по порядку номеров. Следующий по порядку под номером 7 Кужели Салтон, Джамайкан, бам-бам. С 5 на 6 Бибиракса и Фейстайз, New Religion. Идем дальше, поднимаемся выше. С 3 на 5 место хит, который в чарте у нас уже 10 недель и 3 раза был на первом месте. Это BTS. Swim.
1: Пятое.

0: Индия, Хчо и Мод. Всего, между прочим, третья неделя у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс и уже четвертое место. Вот это я понимаю. Круто. Будем ждать на вершине. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье место Терри Свимс. Впереди Мистер Ноу Ит Ол.
1: Реклама.

0: есть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
0: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

никто другой не верит. Вот его девиз по жизни. Это Терри Свинс, Mr. Know It All. Со второго на третье место. А вот с первого на второе уходит Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: этой неделе. Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди самая вершина и главная ступенька чарта Европа Плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: На десятом месте Медуза. Don't wanna go home. Девятая позиция. Zayn. Die for me. Десятого на восьмое. Dominic Fike. Baby doll. I can't move on, baby doll. No. Под номером семь. Жерри Солта. Jamaican. Bam Bam. С пятого на шестое. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. BTS, Swim. С 11 на 4 прорываются Ба Индия, Хчо и Мод, Шаде. Третье место, Терри Свимс, Mr. Know It All. С первого на второе уходит Алекс Уоррен, Fever Dream. А вот этому хиту понадобилось всего 7 недель, чтобы быть на вершине чарта Европа Плюс. Динамика продвижения такова. 23 место, 22, 17 позиция, 13 строчка, 5 место, 4 и сегодня номер 1. The Second Voice, Let Me Be.
2: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: на первое место The Second Voice Let Me Be. А следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же, напоминаю, можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Так что заходи и слушай. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И само собой, конечно, не забывай про наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владикавказе 6 вечера. Всем привет.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12.

0: Отличного всем вечера субботы, 18.03 на часах. Начинается вечерний Владикавказ онлайн. Меня зовут Регина Кумаритова, и ближайший час с удовольствием разделю с вами. Присоединяйтесь, нам можно звонить 540-777. Также можно оставлять текстовые послания, приветы, поздравления, которые я озвучу с удовольствием. Пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также можно оставить сообщение в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. Гороскоп от Европы Плюс на завтра и прогноз погоды обязательно тоже будут, а через пару минут слушаем Али Фарвен и Рене Миллер «Body Talk». Чуть позже Тиесто и Бриэнна Грейс «Beautiful Places». А уже сейчас Loud Luxury и Брандо Body.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: Напомню, онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Ну что ж, давайте начнем разбирать ваши первые сообщения. Уже есть от Марии. Большой привет от Самазу с пожеланием приятного вечера. И я уже заждалась, пишет Мари. Еще от Кристины большой привет Анжелике и Дзере с пожеланием хорошего рабочего настроения. Ну а мы продвигаемся дальше в этот прекрасный субботний вечер в отличной музыкальной компании. Лорин Warning Signs буквально через мгновение. Сразу следом услышим Тедди Свимс. Его суперхит под названием Mr. Know It All.
1: Владикавказ онлайн.

0: Если кто пропустил Еврохит ТОП-40 на этой неделе, сообщаю, это первое место главного чарта страны на сегодняшний день. The Second Voice, Let Me Be. Да, мы двигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн, 18:20 на часах. У нас впереди куча времени, можно успеть и дозвониться 540-777 и оставить сообщение текстовое, с удовольствием озвучу. На номер наших мессенджеров пишите 8-928-495-0102. Также принимаются сообщения в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях в самой верхней записи. Ну а мы скоро будем читать гороскоп от Европа Плюс и узнаем, чего не стоит завтра стесняться близнецам. Не пропустите полный гороскоп, а еще раньше к нам присоединятся Chaperone, Good Luck, Babe.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, комплектация комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
8: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Квартал «Алания».
13: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.
16: Европа плюс.
15: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, Овны, человеческие возможности действительно безграничны. Завтра вы в этом убедитесь. Тельцы, не позволяйте себе лишний раз лениться. Близнецы, не стесняйте своих меркантильных желаний. Это нормально. Раки, купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы, проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно. Девы, прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы, оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы, предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы, посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом. Козероги, с чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи, будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение. Ну и, наконец, рыбы. Удивительный день. Вы чуть позже поймете, почему.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Russian Raw Alejandro Pongo на Европе Плюс. Ну, а мы будем продвигаться с вами дальше на часах 18.37. Самое время еще раз напомнить наши координаты. С нами можно связаться по телефону 540-777, лично передать кому-то привет или оставить сообщение текстовое на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Следующий привет улетает Арсену с пожеланием приятного вечера. К сожалению, сообщение без подписи, но мы к нему присоединяемся. И еще огромный привет от Ангелины Владимиру, тоже с пожеланием приятного вечера. Вот тут все понятно, кому, от кого. Классно было бы, чтобы вы подписывались. Ну и напомню, что писать можно также в группе ВКонтакте, в комментариях к самой верхней записи. Оставляйте свои приветы и поздравления, с удовольствием озвучим.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 22, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, днем плюс 20 и возможен дождь.
2: Реклама.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Ресторан «Без границ». Загадочное и заманчивое сочетание слов прекрасно характеризует наши новые возможности. Что бы вы ни задумали, будь то светское мероприятие в живописном месте, романтическое свидание на крыше дома или свадьба на вершине горы, служба выездного обслуживания, кейтеринг «Бавария», индивидуальный подход и виртуозное исполнение ваших самых смелых идей. Справки по телефону 8-938-883-33-99.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
2: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: Владикавказ онлайн.

0: Напомню, в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Ivy, David Guetta, Supernova, Love уже сейчас. Сразу следом к нам присоединится Frey Riding с Weekends.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: Это Мод by India и Хчо, их совместная Шаде. Ну а мы будем с вами продвигаться уже к финалу часа. Там нас ожидают Annabelle England, Get Busy, а также Da Bass. Услышим их Wonder Where You Are. На старте нового часа Zayn со своей историей под названием Die For Me. Ну и там же с нами далее Саша Гордеев, а ровно в 20.00 до 10 вечера с нами Тимур Бодров, Топ Клаб Чарт, танцуем, отдыхаем вместе с Европой Плюс. Классного всем вечера, хорошего настроения. Меня зовут Регина Кумаритова, прощаюсь ненадолго, приятных всем выходных.
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере
6: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
3: «Ночной бизнес».
7: Категория 18+.
8: Европа Плюс.
9: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: tonight. Да, лучший вечер недели. Безусловно, суббота, вечер, отдыхаем не скучно, заряжаемся. И, конечно, все это под лучшую музыку. Впереди у нас классный хит от BTS. Услышим Swim. И дождемся Артемаса. I like the way you kiss me на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом «Джетур». Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобили «Джетур» в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке «Джетур» комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новости! В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
10: Кому-то везет, а кому-то
11: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
12: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК 59.
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: звезд на Европе Плюс и Swim. Да, поплавать было бы неплохо в эти летние выходные. Надеюсь, у кого-нибудь из вас это получится сделать. По крайней мере, позагорать возможность точно есть. У нас же всегда есть возможность поставить вам классные хиты. Впереди Bruno Mars и очень летний хит I Just Might. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
8: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе – салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: квартал Алания.
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
0: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Да, бежим дальше к финалу этого часа. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть. До финала часа еще успеем послушать Swanky Tunes, Rain, Fix Me. И дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes на Европе Плюс.

0: электронной музыки будем заряжать в ближайшие 4 часа. Начнем прямо сейчас с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь. Европа Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в столице.

0: флешгид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота вечер, и нам пора проследовать на самый большой радиотанцпол страны. Привет, это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров, и мы начинаем ТОП КЛАБ ЧАРТ. В следующие два часа идеальный саундтрек для ваших летних приключений, самые актуальные электронные хиты из сетов топовых мировых и российских диджеев. Открывает шоу фирменный упругий хаус-грув от Энада и обволакивающий вокал Эри. Первая новинка. Like It.

0: заставляя многотысячные толпы на фестивалях буквально сходить с ума. И, собственно, этот бешеный фидбэк вдохновил парней дропнуть ремикс официально. Push It — переработка хита от Mason и Princess Superstar от Disc Lines и Mazik, стартует сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Далее тестируем горячую новинку от резидента ТОП КЛАБ ЧАРТА. Слушаем в резиденции безумный гипнотический электронный боевик Overdose от The Skulls. Да, максимальная доза качественного саунда сегодня в резиденции. Свежий релиз от The Skulls. Overdose. Не пропустите.
2: Реклама. Эко-квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: часа чистейшего электронного золота, добытого из лучших клубных сетов планеты. Двадцатку открывают MK, Poppy Bass Camp и трек Zone.
1: 20 место.

0: История о всепоглощающей любви, которую невозможно скрыть, даже если вокруг вас царит полная тишина. «Silence» называется свежая работа от «Медузы», записанная при вокальном участии нидерландской вокалистки Рани. Трек, балансирующий между мрачным андеграундным вайбом и яркими поп-мелодиями, за которые мы и полюбили итальянское трио. «Silence» от «Медузы» и Рани — это третья новинка на сегодня и старт на 18-й строчке.
1: Резиденция.
0: Время нашей фирменной рубрики «Резиденция». Здесь мы делимся новой музыкой от лучших российских диджеев, резидентов топ-клаб-чарта. И сегодня вашему вниманию трек от The Skulls – «Overdose».
2: You hear me?

0: Бескомпромиссный высокоскоростной электронный боевик Overdose. Трек, отсылающий к жанрам Happy Hardcore и UK Rave. Да, чистая рейв-агрессия от нашего земляка The Skulls. Сегодня в рубрике «Резиденция».
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Движение по волнам актуальной электроники продолжим. И в наших планах перспектива, рубрика, в которой мы заглядываем в будущее. Наш перспективный трек на сегодня. Take You There от ArtBad и 642. Take You There — это коллаба дуэта ArtBad и проекта 642, за которым стоит никто иной, как суперзвезда британской сцены, вокалист Джон Ньюман. Я уверен, вы помните этого парня по хиту Love Me Again. Не так давно он начал новую главу в своей карьере. Подробности сегодня в перспективе.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ресторан «Без границ». Загадочное и заманчивое сочетание слов прекрасно характеризует наши новые возможности. Что бы вы ни задумали, будь то светское мероприятие в живописном месте, романтическое свидание на крыше дома или свадьба на вершине горы, служба выездного обслуживания, кейтеринг «Бавария», индивидуальный подход и виртуозное исполнение ваших самых смелых идей. Справки по телефону 8-938-883-33-99.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Здесь каждый дроп согласован с лучшими диджеями планеты. Это ТОП Клаб Чарт. Мы на 15 месте. Здесь One Question от Клуни и Groove Theory. 17.

Прямо сейчас трек от новых героев нашего хит-списка впервые в топ-клаб-чарте. Дуэт братьев-близнецов из Техаса «Мейсос». Это, кстати, не их фамилия, это слово «близнецы» на испанском. Трек, с которым они попали в наше шоу «My Life is a Disco». Идеальный баланс между винтажным чикагским вайбом и современным грувом. «Мейсос» «Микс Мастерс» за две недели добрались до 15-й строчки. А теперь назову поименно всех, с кем мы начали нашу вечеринку сегодня. На 25-м месте первая новинка от Энады и Эдди «Like It».

13 место опустились Дом Дола и Тига, Don't Worry Baby. This ain't the end. Третья новинка на 18-й позиции. Здесь Медуза и Рани, Silence. Круто просели, и теперь 17-е. Клуни и Groove Theory, One Question. 10-я неделя в шоу для Фишера и Tones and I с треком Favor закончилась на 16-м месте. Плюс 10 строчек и 15-я позиция. Итог недели для Miisos и Mix Masters. My Life is a Disco. И не забывайте, ТОП Клаб Чарт всегда с вами. Наше шоу доступно в любое удобное время в виде подкаста. Забирай сегодняшний микс в спортзал, на дачу, в путешествие. Подкаст ТОП Клаб Чарт есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.

0: На Европе Плюс.
1: Чистый концентрат клубной эйфории каждую субботу на Европе Плюс. В эфире Hands Up от Vintage Culture и Volcoder.

0: культовый синти-поп-хит Blue Monday от New Order. Диджеи и музыканты цитировали более 150 раз. Самые известные версии, наверное, у Кайли, это ее мэшап Can't Get Blue Monday Out of My Head, и у Рианы Shut Up and Drive. В этом сезоне классикой 80-х вдохновились Dub Dogs, Fatso и Zark. Их Tech House Rework How Does It Feel сегодня на 13 месте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 21:00 в Москве.

Ну что, впереди у нас все самое интересное. Ребята, добро пожаловать во второй час ТОП Клаб Чарта. Прямо по курсу еще 12 хитов. Мы заглянем в будущее, оценим новинку от мировых техноикон Art Bad. Будет хит всех времен и посвящение Оливеру 3. Меня зовут Тимур Бодров, а в эфире наши парни Going Deeper и Oxygen.

0: темпом дебютного альбома от Prospa Free Your Mind. Их пластинка — это мощное эйфорическое путешествие по танцевальной культуре Британии. Парни скрестили олдскульный рейв 90-х, классический вокальный хаус, брейкбит и современные фестивальные дропы. Только что заглавный трек с альбома Free Your Mind, коллаба с британским диджеем Клуни, финишировала 8-й. Окей, далее хит номер 7, а это безупречный пиано-хаус, гимн пляжных вечеринок этого лета.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Энергии мировых танцполов в главном дэнс-чарте страны. Мы на 7-м месте. Слушаем Satisfy, Калвина Харриса и Джейзи.
1: 7-е место.

Да, Camel Fat в этом сезоне отошли от своего привычного звучания. Вместо темного гипнотического прогрессив-хауса и глубокого мелодик-техно парни выдали светлый солнечный летний гимн «So Good». Да, метаморфозы эти случились не без участия британского продюсера Джоша Джиганте. Он добавил мягкой мелодичности и, конечно, вокалистки Куда. Итак, «So Good» сегодня на 6-м месте. И переходим к нашей легендарной рубрике «Хит всех времен». Правда, повод для выбора трека на этот раз был печальным. На прошлой неделе не стало «Оливера 3». Давайте послушаем его хит, который точно останется в истории танцевальной музыки, а наши потомки назовут его наверняка хитом всех времен. Это коллаба с Робином Шульцем «Miss You».

непохожим дворцом, который сочетал музыку с безумным перформансом и всегда учил слушателей радоваться жизни, оставаться собой вопреки всему. Парень оставил крутое музыкальное наследие, и его совместный с Робином Шульцем трек «Miss You» — это один из самых взрывных и любимых в танцевальной культуре. Время напомнить о хитах, что были на местах с 14 по 6. Это «Hands Up» от Vintage Culture и Valcoder. Номер 13. Dub Dogs, Fats with Zark, How Does It Feel? Плюс 3 строчки и 12 место у наших резидентов Going Deeper, Oxygen. 11. Max Tyler, Vintage Culture и Ali Love, Freaky One. Десятку замыкают Нина Симон и Мочак, Sea Line Woman. За 4 недели до 9 места добрался Вайн Конгер, In My Mind. Проспа и Клуни с треком Free Your Mind финишировали 8-ми. На 7-м этаже Калвин Харрис и Джейзи, Satisfy. Взлетев сразу на 11 строчек, 6-е Camel Fat, Джорджи Ганде, Куда, So Good. Ну что, далее хит номер 5, а это коллабо от мастеров плотного баса, который сейчас плавит мировые танцполы.

превращаем свою аудиосистему в филиал Ибицы. Это ТОП Клаб Чарт, а это Крис Лоренцо и Эймо. Их трек «Hots 4» занимает...

Дебютник получил название 21 и появится буквально через неделю. Moving to the Sun — это один из синглов в поддержку лонгплея, и сегодня Южель, Alternate и Male Angel финишируют вторыми. И да, вы наверняка обратили внимание, трек-лидер прошлой недели La La Land остался позади на третьем месте. Кто наш новый номер один и как звучит новинка от Artbat, узнаем, услышим до финала часа.

0: перспектива.
1: Время заглянуть в будущее танцевальной музыки. Мы в перспективе, где тестируем треки, у которых есть абсолютно все шансы стать суперхитами в ближайшие недели. Вашему вниманию, коллаба от Art Bad и 642. Take you there.

если дуэт Art Bad, Артур и Батиш вам знакомы хорошо, то проект 642 в топ-клаб-чарте впервые. За ним стоит никто иной, как суперзвезда британской поп-сцены Джон Ньюман. Уверен, вы помните его по хиту Love Me Again и коллабе с Калвином Харрисом. Вместе парни дропнули монументальный стадионный гимн с фирменным мощным грувом и невероятно красивым пронзительным вокалом. Итак, Art Bad. 642. Take You There. Претенденты на попадание в ТОП Клаб Чарт. И это самое мгновение до того, как мы окажемся на первом месте, потратим для того, чтобы вспомнить треки из первой пятерки. Это Hotsford, Крис Лоренцо и Эймо. На четвертом месте, как и недели ранее, Проспа и Мёрдо Битс, Baby. Третью строчку опустились лидеры прошлой недели. Green Velvet, Medusa, Genesi и Sentia, La La Land. И ближе к вершине стали Ugel, Ultranate и My Angel. Moving to

0: Ну а сейчас момент истины. Пора назвать триумфатора 572-го топ-клаб-чарта. На вершину возвращается летний гимн. Безупречный реворк вечной диско-хаус-классики от Спиллера и Софии Элис Бэкстер. Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Первое место.

0: сегодня суперколлектив из Мельбурна. В его составе Уильям Кис, Люк Алесси, Джордан Брандо. На прошлой неделе их версия была второй. И сегодня культовая мелодия Groove Jet и This Ain't Love в современном хаос-прочтении возвращается на первое место главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Ну что, 572-й выпуск Топ Клаб Чарта уходит в историю, но идеальный саундтрек ваших летних приключений не должен останавливаться ни на минуту. Хотите переслушать сегодняшний эпизод, взять эту энергию с собой в дорогу, в путешествие, на дачу, в спортзал? Помните, все выпуски нашего шоу доступны в виде подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Каждая ваша реакция и каждый ваш голос помогает нам двигаться дальше. А сейчас спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Всем классной ночи. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока!
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

0: 23 часа. Европа, Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axel and Rosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Это residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед.

0: 1 в России.
1: Встречаем воскресенье в столице полночь.

0: Смешиваем с продюсерским мастерством Russian и вуаля, Понга готов. Шикарный трек, и скажу сразу, подобной музыки этой ночью на Европе Плюс будет много, так что не расходимся, а продолжаем наслаждаться отличным саундом, приятным компанией K-pop айдолов BTS, услышим их сингл Swim, чуть раньше David Guetta и One Republic с классным ремейком I Don't Wanna Wait, еще раньше яркая, дерзкая, эпатажная Katy Perry с треком Hot and Cold. Все это уже вот-вот на Европе Плюс, и все это поставлю я, Олег Шишкин, большой привет каждому, кто с нами. Отличной ночи. Ну а тем, кто любит с Европой Плюс ходить на концерты, то вот это важная информация.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. Let me take you dancing.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

После почти 4-летнего перерыва и стал ведущим синглом альбома «Ариран». Это BTS на радиостанции номер 1 в России, в столице 034. Влетаем в воскресный уикенд и влетаем.

Portugal Women. Скажем так, намечается битва, чей феникс круче. Но послушаем, посмотрим, только сперва дадим слово австрийским электронщикам. Клан Карасел с хитом Ride. Не пропусти.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

0: Falling Down и побалуемся летними темами. Например, Yves La Rocque и хит Another Day. А еще не забудь, что...
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

более 500 000 видео с этим треком. Успех абсолютный. Окей, 1:34 в столице. Продолжим разносить эту ночь вместе с Европой Плюс. И к нам еще присоединятся Мод с историей «Намек на нас», Альфа, Ману Чао также будут. Солнечным хитом «Мэми Пьячи». Но сперва с нами Алекс Орен и «Fever Dream».

Европа плюс.

за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Али Фардин, Рене Миллер, Body Talk. Все это и не только специально для тебя на Европе Плюс в ближайшие 30.

0: что. Прямо сейчас мы вместе зачерпнули немного приятной атмосферы. Следующий на очереди Майя Мишель. Вместе посидим на малиновой луне с этой замечательной группой. Чуть раньше Тейлор Свифт, собственная персонная визитная карточка Shake It Off, а раньше всех продюсеры Эвелон и Рокстон со стильным саундом Vertigo. Только прежде бригада У напомнит, что с Европой Плюс классно проводить не только выходные, но и будни.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь это.
3: Mm-hmm. Рабочий бит, получается.
4: Но подожди, да? А вот Oops, I did it again. Не помнишь, откуда это? Oops, I did it again.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще не...
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
4: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
6: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
7: Я слушаю
8: на работе и дома,
7: в машине,
9: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
10: Подарки классные.
11: Мне очень нравится.
6: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
12: Мы слушаем!
6: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

практически постоянные гости наших живых завтраков с бригадой У, группа «Моя Мишель» на «Малиновой Луне» только что в наших приемниках. В Москве 2:33, уверенно продвигаемся к воскресному утру, на которое у нас запланирован сегодня крутой уикенд с Денисом Романовым, и там все будет как нужно. Игры, подарки, музыкальные новинки и масса интересного контента, плюсом дабл-хит. Начнем ровно 8, так что присоединяйся. Пока нашим настроением займутся Адам Ламберт с нетленкой «Ghost Town» и Бруно Марс с 3 минутами чистейшего позитива. I Just Might уже вот-вот на Европе Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Доминик Файк.